0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12. Давление 743 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход в 21 час 21 минуту, долгота дня 17 часов и 12 минут. Во вторник, 9 июня, осадки сохранятся в виде дождей и гроз, днем до плюс 25, в среду до плюс 26, также прошумят дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 83. 8 910 723 13 83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят. По заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается, но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях, но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Инфинити».

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Идея об учреждении этой даты прозвучала на встрече на высшем уровне планеты Земля, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. Океаны занимают 3/4 поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Ученые разделяют мировой водный бассейн на 5 больших океанов – Атлантический, Индийский, Тихий, Северный, Ледовитый и Южный. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить. Она является системообразующей, ведь его воды – один из главных поглотителей углекислого газа. Также океан является крупнейшим в мире источником белка. При этом примерно 1 миллиард человек полностью зависит от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы непосредственно или косвенно обеспечивают занятость более 200 миллионов человек.
2: 8 июня выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Одной из наиболее крупных автофирм являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. И именно 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным четырехцилиндровым двигателем. «Руссобалты» собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийская русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два таких автомобиля. Завод начал получать государственные заказы от российского военного ведомства. Автомобили с успехом экспонировались на 5 выставках, в том числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в Петербурге и были отмечены 5 золотыми медалями.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих, пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу: «Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска».

0: Смоленской области в 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный 3,8 метра в секунду, при грозе порывистый до 12. Давление 743 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход в 21 час 21 минуту, долгота дня 17 часов и 12 минут. Во вторник, 9 июня, осадки сохранятся в виде дождей и гроз, днем до плюс 25, в среду до плюс 26, также прошумят дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров китс и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Многие предприниматели узнают о них порой после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям, сказал он. В 2026 году пенсионеры в России сохраняют право на ряд федеральных и региональных льгот, связанных с содержанием жилья. В частности, они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида, одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки до 50 квадратных метров или помещения для творческой деятельности, заявил газете «РУ» сенатор Игорь Мурок. Пенсионер вправе самостоятельно выбрать объект для применения льготы. Для этого нужно подать уведомление в налоговую инспекцию до конца года, являющегося налоговым периодом. Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога. Кроме налоговых льгот, пенсионеры могут рассчитывать на поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. И в завершении выпуска. Аналитики из Яндекса провели исследование регионализмов, которые пользователи используют в диалогах с Алисой. Его результаты компания предоставила газете «РУ». Среди ярких примеров выражений из Ростовской области – купорка, консервирование, мятка, картофельное пюре, водогрейка, водонагреватель, кутя, ребенок и трусица, бояться дрожать от холода. В Краснодарском крае встречаются такие слова, как кондюк, кондиционер, синенькие, баклажаны и водомер, счетчик воды. А в Республике Дагестан – чанда, ерунда, чепуха, нечто некачественное, и вацок – брат, обращение к мужчине, в переносном смысле близкий человек, приятель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ. Infinity.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-903-170-7070.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать ВАЗовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Lil 9, Rox Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов Rox Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработала знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о Rox Adamas российской сборке расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Infinity. Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты, более 1 миллиона 800 тысяч на сим-карты, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян. Самозапрет на сим-карты более 1 миллиона 800 тысяч. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, сказал он. Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.
0: Деньги дороги, как память.
1: Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась до рекордных 85 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail. В традиционной рознице цены на модель начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупнейшие федеральные сети и маркетплейсы предлагают устройство по цене от 95 тысяч. При этом небольшие офлайн-магазины продают iPhone 17 Pro Max уже от 85 тысяч рублей. Еще в апреле iPhone 17 Pro Max продавался минимум за 105 тысяч. В декабре 2025 года стартовые предложения находились на уровне 120 тысяч, а вскоре после выхода модели осенью прошлого года ее стоимость составляла 130 тысяч рублей.
0: Расти большой.
1: В январе-мае средний чек при покупке цветов в России составил 4100 рублей. Год к году сумма выросла на 2,4%. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился. За аналогичный период прошлого года аналитики фиксировали прирост почти на 12%. Данные указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4%. В компании «Эватор» говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 рубля за цветок, тюльпанов 128 рублей, рост 248. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году, цена роз также сократилась на 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году до 234 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Ежегодно 8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают народный городской праздник «Всемирный день петербургских котов и кошек». Праздник был объявлен в 2005 году петербургским сообществом художников, которые называют себя «Митьками». В честь Всемирного дня котов и кошек на карнизе своей мастерской они торжественно разместили небольшую скульптуру кошки, которую назвали Тишка Матроскина. Фамилию кошки выбрали не случайно. Привычная одежда Митьков – тельняшка. История этого события началась несколькими годами ранее, когда Санкт-Петербургу принесли в дар две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. Коты поселились на карнизах домов Малой Садовой улицы. Статус всемирного праздника петербургских котов и кошек определен простой логикой. Почему бы и нет? Что же касается традиции праздника, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин, ну и так далее.

0: Ивано-Франковской области 8 утра. Погода на Инфинити.
1: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный 3,8 метра в секунду, при грозе порывистый до 12. Давление 743 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход в 21 час 21 минуту, долгота дня 17 часов и 12 минут. Во вторник, 9 июня, осадки сохранятся в виде дождей и гроз, днем до плюс 25, в среду до плюс 26, также прошумят дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуются машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная, 11.

Таким образом, сорняки дружно всходят в течение 3-5 дней, после чего их можно выполоть одним махом. Возможно, потребуется 2 прополки. Но к моменту посадки и в течение всего сезона сорняки больше не появятся. Некоторые дачники утверждают, что эффект после такой обработки сохраняется в течение нескольких сезонов. А еще водка годится для подкормки томатов. Готовим раствор.

0: июля. Раствор не храним. Каждый раз готовим новую порцию. Такая обработка усилит действие основных удобрений, улучшит урожайность и вкусовые характеристики.
1: Житейская мудрость.
0: Если пчелы на цветущей рябине роем гудят, то завтра будет дождь. Изобилие вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих. Пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу: «Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска».

0: области 9 утра. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 70 кустов сирени высадили на проспекте Химиков в поселке Верхнепровском в честь 70-летия со дня основания поселка. Инициатором акции выступил глава муниципального округа Константин Серенков с учетом мнения жителей поселка, которые неоднократно обращались к нему с вопросом озеленения поселка. Выбор пал именно на сирень не случайно. Этот быстро растущий декоративный кустарник испокон веков символизирует весну, обновление и стремительный рост, а ее пышное цветение в скором времени украсит поселок, создав неповторимую атмосферу уюта. Место для посадки было выбрано также со смыслом. Проспект Химиков – одна из самых оживленных улиц, названная в честь сотрудников градообразующего предприятия, чья деятельность тесно связана с самой весной. Выпускаемые заводом удобрения, по меткому выражению, называют витаминами земли. Они обогащают почву, повышают ее плодородие и стимулируют рост растений. Поэтому в посадке аллеи активное участие приняли представители руководства ПАО «Дорогобуж», работники предприятия и представители молодежного совета. Посадка деревьев и кустарников – это гораздо больше, чем просто благоустройство территории. Это инвестиция в будущее, создание живого наследия, которое будет расти вместе с поселком еще много десятилетий. Ключевым моментом акции стало участие в посадке аллеи подрастающего поколения. Студенты Верхнепровского технологического техникума, школьники, воспитанники детской школы искусств сажали кустарники, получив наглядный урок любви к родному краю и заботы о нем. Совместная работа подчеркивает преемственность поколений. Юные верхнепровцы принимают эстафету от своих дедов и отцов, заложивших основы поселка. Прошедшая акция объединила всех – ветеранов труда, действующих работников предприятий, депутатов различного уровня, представителей учреждений, организаций, общественников, молодежь и простых жителей. Она стала не просто подарком к юбилею, а мощным объединяющим фактором, в основе которого чувство общей сопричастности к судьбе родного поселка. Вниманию населения администрация муниципального округа информирует. Уважаемые жители Дорогобужского округа, с 1 по 30 июня на полигоне Дорогобуж будут проводиться полеты на боевую стрельбу. В целях предотвращения несчастных случаев просим вас не находиться на территории полигона в указанный период. В июне нас ожидает короткая рабочая неделя. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 12 июня День России является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу, так что работающих на пятидневке ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Обратите внимание, четверг 11 июня является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на 1 час. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4,9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел, царство фонтанов в Петергофе с экскурсией, разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайска, из Смоленска, Ярцево, Дорогобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшит количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910.

0: Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выиграл представитель Германии Александр Зверев. Это его не первый финал на турнире «Большого шлема», но первая победа. И очень тяжело. Александр обыграл в пятисетовом матче итальянца Флавио Каболи. Зверев из теннисной семьи, его родители из Советского Союза. Отец, например, родом из Сочи. Трехкратный победитель чемпионатов СССР в одиночном разряде. Двукратному олимпийскому чемпиону шведу Арманду Дюплантису не удалось дотянуться до достижения российской прыгуни в высоту Марии Лосицкена, которая не проигрывала на 45 турнирах кряду. Швед в воскресенье впервые с 2023 года не выиграл на соревнованиях по прыжкам шестом, заняв второе место на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 5 метров 80 сантиметров. Победитель австралиец Кертис Маршалл взял высоту 5,90. Победная серия Дюплантиса была 40 турниров. В Люксембурге на юношеском первенстве Европы по синхронному плаванию российские спортсменки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова победили в произвольной программе дуэтов. Никита Бодров взял серебро в произвольной соло-программе у мужчин, а еще сборная России выиграла золото в комбинации. В Казани на чемпионате России по плаванию двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл дистанцию 50 метров на спине с лучшим результатом сезона в мире – 23,86. Турнир в Казани – отборочный на августовский чемпионат Европы по водным видам спорта. Порадовали Полина Кнорос и Данил Лысенко. На дне прыжков в Москве в прыжках в высоту, в частности, победил Данил Лысенко, а в прыжках в шестом, соответственно, Полина Кнорос. Спортсмены показали вторые результаты сезона в мире. В единой лиге ВТБ «Локомотив Кубань» дома обыграл петербургский «Зенит» в третьем матче серии за третье место со счетом 85-81. Таким образом, краснодарский клуб сократил разрыв в противостоянии до трех побед. 1-2 теперь железнодорожники уступают. Четвертый поединок пройдет также в столице Кубани во вторник, 9 июня. И в заключение о том, что Ролан Гусев, ранее возглавлявший московское «Динамо», является основным кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом сообщают инсайдеры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты. Более 1 миллиона 800 тысяч на сим-карты, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян. Самозапрет на сим-карты более 1 миллиона 800 тысяч. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, сказал он. Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.
0: Деньги дороги, как память.
1: Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась до рекордных 85 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail. В традиционной рознице цены на модель начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупнейшие федеральные сети и маркетплейсы предлагают устройство по цене от 95 тысяч. При этом небольшие офлайн-магазины продают iPhone 17 Pro Max уже от 85 тысяч рублей. Еще в апреле iPhone 17 Pro Max продавался минимум за 105 тысяч. В декабре 2025 года стартовые предложения находились на уровне 120 тысяч, а вскоре после выхода модели осенью прошлого года ее стоимость составляла 130 тысяч рублей.
0: Расти большой.
1: В январе-мае средний чек при покупке цветов в России составил 4100 рублей. Год к году сумма выросла на 2,4%. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился. За аналогичный период прошлого года аналитики фиксировали прирост почти на 12%. Данные указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4%. В компании «Эватор» говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 рубля за цветок, тюльпанов 128 рублей, рост 248. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году, цена роз также сократилась на 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году, до 234 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Ежегодно 8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают народный городской праздник «Всемирный день петербургских котов и кошек». Праздник был объявлен в 2005 году петербургским сообществом художников, которые называют себя «митьками». В честь Всемирного дня котов и кошек на карнизе своей мастерской они торжественно разместили небольшую скульптуру кошки, которую назвали Тишка Матроскина. Фамилию кошки выбрали не случайно. Привычная одежда митьков – тельняшка. История этого события началась несколькими годами ранее, когда Санкт-Петербургу принесли в дар две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. Коты поселились на карнизах домов Малой Садовой улицы. Статус всемирного праздника петербургских котов и кошек определен простой логикой. Почему бы и нет? Что же касается традиции праздника, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин, ну и так далее.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоново создадут новые промышленные предприятия. Соглашение о расширении индустриального парка Сафоново подписал губернатор Василий Анохин с обществом с ограниченной ответственностью СВС в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках договора на территории округа создадут современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект предполагает строительство производственного комплекса площадью около 34,5 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит порядка 745 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2028 год, а выход на проектную мощность на 2031. Под строительство подобран земельный участок в границах индустриального парка. Компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих. Получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Ведется подготовка к реализации инвестиционного этапа и строительства. В Сафоновском муниципальном округе отметили 65-летие исправительной колонии номер 3. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию со дня образования третьей колонии. Антон Николаевич поздравил коллектив учреждения со знаменательной датой. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие колонии он вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма главы. Особое внимание в этот день было уделено ветеранам учреждения. В зале присутствовали те, кто своим трудом и высоким профессионализмом внес огромный вклад в становление и развитие колонии. Для всех собравшихся была подготовлена и концертная программа. С теплом и заботой о людях в Сафонове чествовали социальных работников. В преддверии Дня социального работника в детской школе искусств прошло торжественное мероприятие. С профессиональным праздником тех, кто ежедневно дарит тепло и поддержку нуждающимся, поздравил глава муниципального образования Антон Кухарев. В рамках торжественной церемонии глава вручил заслуженные награды лучшим представителям профессии. За образцовое исполнение должностных обязанностей, личный вклад в развитие сферы социальной защиты населения, почетными грамотами Министерства социального развития Смоленской области были отмечены сотрудники местных учреждений. Слова приветствия и поздравления также прозвучали от почетных гостей мероприятия. Талантливые солисты и творческие коллективы Сафоновского округа подарили всем присутствующим яркие концертные номера. В средней общеобразовательной школе номер 2 города Сафоново продолжаются ремонтные работы, выполняемые подрядной организацией общества с ограниченной ответственностью «Издержковострой» за счет средств местного бюджета. Вокруг здания демонтирована старая бетонная отмостка, залита новая. В ближайшее время ее штукатурят и покрасят. Ведутся работы по ремонту главного фасада. Установлены строительные леса, производится оштукатуривание стен и их последующая окраска. Это поможет создать для учеников более современную и комфортную среду. В субботу в 9 часов 16 минут в деревне Дроздово горели жилой дом и две хозяйственные постройки. В результате все строения уничтожены полностью. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 4 человека личного состава МЧС России. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-1383. 8-910-723-1383. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 августа российским работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных выплат. За основу берутся страховые взносы, которые работодатель успел внести в соцфонд за предыдущий год, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он пояснил, что страховые взносы превращаются в пенсионные баллы, которые в августе суммируют, после чего пенсии повысятся. Правда, есть небольшое ограничение. Прибавка не может превышать стоимость 3 пенсионных баллов, отметил Чаплин. Так, в этом году один балл стоит 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка

и оформляет микрозаймы и кредитные карты на чужое имя. И в завершении выпуска портал Page Six сообщил, что на аукционе к столетию Мэрилин Монро фанаты скупили ее вещи на сумму 1 миллион 860 тысяч фунтов. Самым дорогим лотом стал костюм Кристиан Диор, в котором актриса проводила медовый месяц с Джо Ди Маджио. Покупатель заплатил за него рекордные 334 665 фунтов. Также за 288 тысяч фунтов ушли серьги, которые Мэрилин Монро носила на съемках фильма «Зуд» 2007 года. Особый интерес вызвали личные письма. Послание драматурга Артура Миллера о попытке спасти их брак продали за 46,5 тысяч фунтов. Кроме того, участники торгов приобрели браслет со стразами, часы Фаберже и личную телефонную книгу звезды. Успех аукциона подтвердил, что спустя десятилетия интерес к частной жизни легенды Голливуда остается огромным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: этот день. События, ставшие историей.
1: 8 июня отмечается важный экологический праздник Всемирный день океанов. Идея об учреждении этой даты прозвучала на встрече на высшем уровне планеты Земля, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. Океаны занимают 3/4 поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Ученые разделяют мировой водный бассейн на 5 больших океанов – Атлантический, Индийский, Тихий, Северный, Ледовитый и Южный. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить. Она является системообразующей, ведь его воды – один из главных поглотителей углекислого газа. Также океан является крупнейшим в мире источником белка. При этом примерно 1 миллиард человек полностью зависит от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы непосредственно или косвенно обеспечивают занятость более 200 миллионов человек.
2: 8 июня выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Одной из наиболее крупных автофирм являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. И именно 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. «Руссобалты» собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийская русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два таких автомобиля. Завод начал получать государственные заказы от российского военного ведомства. Автомобили с успехом экспонировались на 5 выставках, в том числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в Петербурге и были отмечены 5 золотыми медалями.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих, пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу: «Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска».

0: Новости спорта.
1: Представитель Германии Александр Зверев выиграл Ролан-Гаррос в мужском одиночном разряде, взяв верх над итальянцем Флавио Капполи в тяжелом пятисетовом матче. Последний раз немецкие теннисисты побеждали на турнире «Большого шлема» 30 лет назад, в 96 году. Борис Беккер выиграл Австралиан Опен. И надо отдать должное Звереву, который трижды до этого выходил в финал турнира «Большого шлема», уступал своим соперникам, но не терял надежды и добился своего. Невероятное произошло на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме. После 40 победных турниров знаменитый шведский прыгун в высоту Арманд Дюплантис не выиграл соревнования. Он занял всего лишь второе место с результатом 5.80, а победил австралиец Кертис Маршалл, взявший высоту 5 метров 90 сантиметров. Канадский нападающий Вегаса 29-летний Митч Марнер стал автором самого быстрого хет-трика в истории финалов Кубка Стэнли. В третьем матче в финальной серии против Каролины Марнер забросил 3 шайбы за 6 минут 10 секунд. По этому показателю он побил достижение канадца Мориса Ришара, которое было установлено аж в 1957 году. И тем ценнее достижение Марнера, что он помог Вегасу выиграть 5-4. Без овертайма тут не обошлось. И в серии до 4 побед 2-1 Вегас ведет. Следующая игра 10 июня. Очередной этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако вновь выиграл итальянец Кими Антонелли. Это 5-я победа подряд лидера общего зачета. Вторым стал британский пилот Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик Исаак Аджар. И это его первый подиум. А 4-кратный чемпион мира Макс Ферстаппен завершил участие в гонке на первом круге. Сразу после старта его болид резко замедлился и остановился, после чего заехал в боксы. Товарищеские матчи перед чемпионатом мира, которые стартуют уже в ближайший четверг, продолжаются. Сборная Норвегии, о которой говорят как о команде, которая может преподнести на Мундиале сюрприз, решила удивить еще до старта турнира. Норвежцы уступали 0-1 марокканцам и все-таки сыграли 1-1. Сборная Марокко будет выступать в группе вместе с Бразилией, Шотландией и Гаити, а у норвежцев в соперниках Франция, Сенегал и Ирак. И в заключение о том, что Флорентино Перес выиграл выборы президента Реала. И это значит, что тренером футбольного клуба теперь будет Жозе Моуриньо. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лицкого с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать ВАЗовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Lil 9, Rox Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов Rox Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработала знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о Rox Adamas российской сборке расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшить количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

Ежегодно 8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают народный городской праздник «Всемирный день петербургских котов и кошек». Праздник был объявлен в 2005 году петербургским сообществом художников, которые называют себя «митьками». В честь Всемирного дня котов и кошек на карнизе своей мастерской они торжественно разместили небольшую скульптуру кошки, которую назвали Тишка Матроскина. Фамилию кошки выбрали не случайно. Привычная одежда митьков – тельняшка. История этого события началась несколькими годами ранее, когда Санкт-Петербургу принесли в дар две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. Коты поселились на карнизах домов Малой Садовой улицы. Статус всемирного праздника петербургских котов и кошек определен простой логикой. Почему бы и нет? Что же касается традиции праздника, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин, ну и так далее.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. 70 кустов сирени высадили на проспекте Химиков в поселке Верхний Проском в честь 70-летия со дня основания поселка. Инициатором акции выступил глава муниципального округа Константин Серенков с учетом мнения жителей поселка, которые неоднократно обращались к нему с вопросом озеленения поселка. Выбор пал именно на сирень не случайно. Этот быстро растущий декоративный кустарник испокон веков символизирует весну, обновление и стремительный рост, а ее пышное цветение в скором времени украсит поселок, создав неповторимую атмосферу уюта. Место для посадки было выбрано также со смыслом. Проспект Химиков – одна из самых оживленных улиц, названная в честь сотрудников градообразующего предприятия, чья деятельность тесно связана с самой весной. Выпускаемые заводом удобрения, по меткому выражению, называют витаминами земли. Они обогащают почву, повышают ее плодородие и стимулируют рост растений. Поэтому в посадке аллеи активное участие приняли представители руководства ПАО «Драгобуж», работники предприятия и представители молодежного совета. Посадка деревьев и кустарников – это гораздо больше, чем просто благоустройство территории. Это инвестиция в будущее, создание живого наследия, которое будет расти вместе с поселком еще много десятилетий. Ключевым моментом акции стало участие в посадке аллеи подрастающего поколения. Студенты Верхнепровского технологического техникума, школьники, воспитанники детской школы искусств сажали кустарники, получив наглядный урок любви к родному краю и заботы о нем. Совместная работа подчеркивает преемственность поколений. Юные верхнепровцы принимают эстафету от своих дедов и отцов, заложивших основы поселка. Прошедшая акция объединила всех – ветеранов труда, действующих работников предприятий, депутатов различного уровня, представителей учреждений, организаций, общественников, молодежь и простых жителей. Она стала не просто подарком к юбилею, а мощным объединяющим фактором, в основе которого чувство общей сопричастности к судьбе родного поселка. Вниманию населения администрация муниципального округа информирует. Уважаемые жители Драгобужского округа, с 1 по 30 июня на полигоне Драгобуж будут проводиться полеты на боевую стрельбу. В целях предотвращения несчастных случаев просим вас не находиться на территории полигона в указанный период. В июне нас ожидает короткая рабочая неделя. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 12 июня День России является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу, так что работающих на пятидневке ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Обратите внимание, четверг 11 июня является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на 1 час. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Радіо Інфініті.
1: Вирізав ракету із картона, строгим тоном произнес: «Вези меня в Сидней, Сидней, Сидней». Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: прозрачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: гостях у Тяпкина.
1: У нас в товариществе новый сосед. Пришел знакомиться и говорит: «Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вы не волнуйтесь, я приличный человек. По ночам пьяные дебоши устраивать не буду». А я ему: «А я буду».

сорняки. И в течение всего сезона сорняки больше не появятся. Некоторые дачники утверждают, что эффект после такой обработки сохраняется в течение нескольких сезонов.

0: июля. Раствор не храним. Каждый раз готовим новую порцию. Такая обработка усилит действие основных удобрений, улучшит урожайность и вкусовые характеристики.
1: Житейская мудрость.
0: Если пчелы на цветущей рябине роем гудят, то завтра будет дождь. Изобилие вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: старом балконе никогда ничего не найдешь.
1: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
3: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоново создадут новые промышленные предприятия. Соглашение о расширении индустриального парка Сафоново подписал губернатор Василий Анохин с обществом с ограниченной ответственностью СВС в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках договора на территории округа создадут современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект предполагает строительство производственного комплекса площадью около 34,5 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит порядка 745 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2028 год, а выход на проектную мощность на 2031. Под строительство подобран земельный участок в границах индустриального парка. Компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих. Получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Ведется подготовка к реализации инвестиционного этапа и строительства. В Сафоновском муниципальном округе отметили 65-летие исправительной колонии номер 3. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию со дня образования третьей колонии. Антон Николаевич поздравил коллектив учреждения со знаменательной датой. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие колонии он вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма главы. Особое внимание в этот день было уделено ветеранам учреждения. В зале присутствовали те, кто своим трудом и высоким профессионализмом внес огромный вклад в становление и развитие колонии. Для всех собравшихся была подготовлена и концертная программа. С теплом и заботой о людях в Сафонове чествовали социальных работников. В преддверии Дня социального работника в детской школе искусств прошло торжественное мероприятие. С профессиональным праздником тех, кто ежедневно дарит тепло и поддержку нуждающимся, поздравил глава муниципального образования Антон Кухарев. В рамках торжественной церемонии глава вручил заслуженные награды лучшим представителям профессии. За образцовое исполнение должностных обязанностей, личный вклад в развитие сферы социальной защиты населения, почетными грамотами министерства социального развития Смоленской области были отмечены сотрудники местных учреждений. Слова приветствия и поздравления также прозвучали от почетных гостей мероприятия. Талантливые солисты и творческие коллективы Сафоновского округа подарили всем присутствующим яркие концертные номера. В средней и общеобразовательной школе номер 2 города Сафоново продолжаются ремонтные работы, выполняемые подрядной организацией общества с ограниченной ответственностью «Издержковострой» за счет средств местного бюджета. Вокруг здания демонтирована старая бетонная отмостка, залита новая. В ближайшее время ее штукатурят и покрасят. Ведутся работы по ремонту главного фасада. Установлены строительные леса, производится оштукатуривание стен и их последующая окраска. Это поможет создать для учеников более современную и комфортную среду. В субботу в 9 часов 16 минут в деревне Дроздово горели жилой дом и две хозяйственные постройки. В результате все строения уничтожены полностью. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 4 человека личного состава МЧС России. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4,9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуж» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в общественном транспорте. На междугородних рейсах безбилетный проезд предусмотрен для детей до 5 лет. Об этом рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина. Юрист напомнила, что для бесплатного проезда родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Без этого документа контролер может потребовать оплатить проезд как за безбилетника. Мурашкина также отметила, что в некоторых регионах России действуют дополнительные льготы для школьников и других категорий детей. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор вуза Никита Гусев. Так, исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. Данное положение языка приводится экспертами на основании следующих параметров: по распространенности языка в мире, по количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, потому как часто язык используется в публикациях в международных научных базах данных, по количеству периодических изданий на этом языке и потому, используется ли этот язык в цифровой среде. И в завершении выпуска. Многие россияне при возвращении из отпуска начинают сильно экономить на всем, сокращая траты и как бы наказывая себя за перерасход. Это приводит к отказу от привычных радостей, даже необходимых покупок. Подобные жесткие ограничения впоследствии грозят только еще большими импульсивными расходами, предупредила в беседе с Арти эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова. В долгосрочной перспективе попытка на всем сэкономить и запрещать покупки не работает, пояснила специалист. Гораздо эффективнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов как постепенный процесс, посоветовала она. Вместо резких ограничений полезнее временно снизить количество необязательных покупок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.
2: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. И именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на радио Infinity.

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити». Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выиграл представитель Германии Александр Зверев. Это его не первый финал на турнире «Большого шлема», но первая победа. И очень тяжело. Александр обыграл в пятисетовом матче итальянца Флавио Каболи. Зверев из теннисной семьи, его родители из Советского Союза. Отец, например, родом из Сочи. Трехкратный победитель чемпионатов СССР в одиночном разряде. Двукратному олимпийскому чемпиону шведу Арманду Дюплантису не удалось дотянуться до достижения российской прыгуни в высоту Марии Лосицкена, которая не проигрывала на 45 турнирах кряду. Швед в воскресенье впервые с 2023 года не выиграл на соревнованиях по прыжкам шестом, заняв второе место на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 5 метров 80 сантиметров. Победитель австралиец Кертис Маршалл взял высоту 5,90. Победная серия Дюплантиса была 40 турниров. В Люксембурге на юношеском первенстве Европы по синхронному плаванию российские спортсменки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова победили в произвольной программе дуэтов. Никита Бодров взял серебро в произвольной соло-программе у мужчин, а еще сборная России выиграла золото в комбинации. В Казани на чемпионате России по плаванию двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл дистанцию 50 метров на спине с лучшим результатом сезона в мире – 23,86. Турнир в Казани – отборочный на августовский чемпионат Европы по водным видам спорта. Порадовали Полина Кнорос и Данил Лысенко. На дне прыжков в Москве в прыжках в высоту, в частности, победил Данил Лысенко, а в прыжках в шестом, соответственно, Полина Кнорос. Спортсмены показали вторые результаты сезона в мире. В единой лиге ВТБ «Локомотив Кубань» дома обыграл петербургский «Зенит» в третьем матче серии за третье место со счетом 85-81. Таким образом, краснодарский клуб сократил разрыв в противостоянии до 3 побед. 1-2 теперь железнодорожники уступают. Четвертый поединок пройдет также в столице Кубани во вторник, 9 июня. И в заключение о том, что Ролан Гусев, ранее возглавлявший московское «Динамо», является основным кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом сообщают инсайдеры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

Ежегодно 8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают народный городской праздник «Всемирный день петербургских котов и кошек». Праздник был объявлен в 2005 году петербургским сообществом художников, которые называют себя «Митьками». В честь Всемирного дня котов и кошек на карнизе своей мастерской они торжественно разместили небольшую скульптуру кошки, которую назвали Тишка Матроскина. Фамилию кошки выбрали не случайно. Привычная одежда Митьков – тельняшка. История этого события началась несколькими годами ранее, когда Санкт-Петербургу принесли в дар две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. Коты поселились на карнизах домов Малой Садовой улицы. Статус всемирного праздника петербургских котов и кошек определен простой логикой. Почему бы и нет? Что же касается традиции праздника, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин, ну и так далее.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты, более 1 миллиона 800 тысяч на сим-карты, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян. Самозапрет на сим-карты более 1 миллиона 800 тысяч. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, сказал он. Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.
2: Деньги дороги, как память.
3: Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась до рекордных 85 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail. В традиционной рознице цены на модель начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупнейшие федеральные сети и маркетплейсы предлагают устройство по цене от 95 тысяч. При этом небольшие офлайн-магазины продают iPhone 17 Pro Max уже от 85 тысяч рублей. Еще в апреле iPhone 17 Pro Max продавался минимум за 105 тысяч. В декабре 2025 года стартовые предложения находились на уровне 120 тысяч, а вскоре после выхода модели осенью прошлого года ее стоимость составляла 130 тысяч рублей.
2: Расти большой.
3: В январе-мае средний чек при покупке цветов в России составил 4100 рублей. Год к году сумма выросла на 2,4%. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился за аналогичный период прошлого года. Аналитики фиксировали прирост почти на 12%. Данные указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4%. В компании «Эватор» говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 рубля за цветок, тюльпанов 128 рублей, рост 248. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году. Цена роз также сократилась на 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году до 234 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио Инфинити.
1: Я слышал много песен. Как же много. Я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио. Какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Неподвластное мне радио.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 83 8 910 723 13 83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 июня отмечается важный экологический праздник «Всемирный день океанов». Идея об учреждении этой даты прозвучала на встрече на высшем уровне планеты Земля, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. Океаны занимают 3/4 поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Ученые разделяют мировой водный бассейн на 5 больших океанов – Атлантический, Индийский, Тихий, Северный, Ледовитый и Южный. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить. Она является системообразующей, ведь его воды – один из главных поглотителей углекислого газа. Также океан является крупнейшим в мире источником белка. При этом примерно миллиард человек полностью зависит от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы непосредственно или косвенно обеспечивают занятость более 200 миллионов человек.
2: 8 июня выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Одной из наиболее крупных автофирм являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. И именно 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным четырехцилиндровым двигателем. «Руссобалты» собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийская русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два таких автомобиля. Завод начал получать государственные заказы от российского военного ведомства. Автомобили с успехом экспонировались на 5 выставках, в том числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в Петербурге и были отмечены 5 золотыми медалями.
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

новости. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшит количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 70 кустов сирени высадили на проспекте Химиков в поселке Верхнепровском в честь 70-летия со дня основания поселка. Инициатором акции выступил глава муниципального округа Константин Серенков с учетом мнения жителей поселка, которые неоднократно обращались к нему с вопросом озеленения поселка. Выбор пал именно на сирень не случайно. Этот быстро растущий декоративный кустарник испокон веков символизирует весну, обновление и стремительный рост, а ее пышное цветение в скором времени украсит поселок, создав неповторимую атмосферу уюта. Место для посадки было выбрано также со смыслом. Проспект Химиков – одна из самых оживленных улиц, названная в честь сотрудников градообразующего предприятия, чья деятельность тесно связана с самой весной. Выпускаемые заводом удобрения, по меткому выражению, называют витаминами земли. Они обогащают почву, повышают ее плодородие и стимулируют рост растений. Поэтому в посадке аллеи активное участие приняли представители руководства ПАО «Дорогобуж», работники предприятия и представители молодежного совета. Посадка деревьев и кустарников – это гораздо больше, чем просто благоустройство территории. Это инвестиция в будущее, создание живого наследия, которое будет расти вместе с поселком еще много десятилетий. Ключевым моментом акции стало участие в посадке аллеи подрастающего поколения. Студенты Верхнепровского технологического техникума, школьники, воспитанники детской школы искусств сажали кустарники, получив наглядный урок любви к родному краю и заботы о нем. Совместная работа подчеркивает преемственность поколений. Юные верхнепровцы принимают эстафету от своих дедов и отцов, заложивших основы поселка. Прошедшая акция объединила всех – ветеранов труда, действующих работников предприятий, депутатов различного уровня, представителей учреждений, организаций, общественников, молодежь и простых жителей. Она стала не просто подарком к юбилею, а мощным объединяющим фактором, в основе которого чувство общей сопричастности к судьбе родного поселка. Вниманию населения администрация муниципального округа информирует. Уважаемые жители Дорогобужского округа, с 1 по 30 июня на полигоне Дорогобуж будут проводиться полеты на боевую стрельбу. В целях предотвращения несчастных случаев просим вас не находиться на территории полигона в указанный период. В июне нас ожидает короткая рабочая неделя. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 12 июня День России является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу, так что работающих на пятидневке ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Обратите внимание, четверг 11 июня является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на 1 час. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Пользователь избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-56.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов LL9, ROX Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработала знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу

теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Ежегодно 8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают народный городской праздник «Всемирный день петербургских котов и кошек». Праздник был объявлен в 2005 году петербургским сообществом художников, которые называют себя «митьками». В честь Всемирного дня котов и кошек на карнизе своей мастерской они торжественно разместили небольшую скульптуру кошки, которую назвали Тишка Матроскина. Фамилию кошки выбрали не случайно. Привычная одежда митьков – тельняшка. История этого события началась несколькими годами ранее, когда Санкт-Петербургу принесли в дар две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. Коты поселились на карнизах домов Малой Садовой улицы. Статус всемирного праздника петербургских котов и кошек определен простой логикой. Почему бы и нет? Что же касается традиции праздника, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин, ну и так далее.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоново создадут новые промышленные предприятия. Соглашение о расширении индустриального парка Сафоново подписал губернатор Василий Анохин с обществом с ограниченной ответственностью СВС в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках договора на территории округа создадут современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект предполагает строительство производственного комплекса площадью около 34,5 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит порядка 745 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2028 год, а выход на проектную мощность на 2031. Под строительство подобран земельный участок в границах индустриального парка. Компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих. Получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Ведется подготовка к реализации инвестиционного этапа и строительства. В Сафоновском муниципальном округе отметили 65-летие исправительной колонии номер 3. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию со дня образования третьей колонии. Антон Николаевич поздравил коллектив учреждения со знаменательной датой. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие колонии он вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма главы. Особое внимание в этот день было уделено ветеранам учреждения. В зале присутствовали те, кто своим трудом и высоким профессионализмом внес огромный вклад в становление и развитие колонии. Для всех собравшихся была подготовлена и концертная программа. С теплом и заботой о людях в Сафонове чествовали социальных работников. В преддверии Дня социального работника в детской школе искусств прошло торжественное мероприятие. С профессиональным праздником тех, кто ежедневно дарит тепло и поддержку нуждающимся, поздравил глава муниципального образования Антон Кухарев. В рамках торжественной церемонии глава вручил заслуженные награды лучшим представителям профессии. За образцовое исполнение должностных обязанностей, личный вклад в развитие сферы социальной защиты населения, почетными грамотами Министерства социального развития Смоленской области были отмечены сотрудники местных учреждений. Слова приветствия и поздравления также прозвучали от почетных гостей мероприятия. Талантливые солисты и творческие коллективы Сафоновского округа подарили всем присутствующим яркие концертные номера. В средней общеобразовательной школе номер 2 города Сафоново продолжаются ремонтные работы, выполняемые подрядной организацией общества с ограниченной ответственностью «Издержковострой» за счет средств местного бюджета. Вокруг здания демонтирована старая бетонная отмостка, залита новая. В ближайшее время ее штукатурят и покрасят. Ведутся работы по ремонту главного фасада. Установлены строительные леса, производится оштукатуривание стен и их последующая окраска. Это поможет создать для учеников более современную и комфортную среду. В субботу в 9 часов 16 минут в деревне Дроздово горели жилой дом и две хозяйственные постройки. В результате все строения уничтожены полностью. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 4 человека личного состава МЧС России. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4,9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис. Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам необходимо проявлять осторожность во время отдыха на природе и работы на дачных участках в связи с началом сезона активности змей. Об этом сообщили РИА Новости в страховой компании «Росгострах». С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность – змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся, сказал собеседник агентства. Страховые случаи, связанные с укусами змей, уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Чаще всего от укусов змей страдают женщины во время работы на садовых участках, прогулок по лесу и сбора ягод. Использовать искусственный интеллект для подготовки жалоб, исков и обращений в суд рискованно. За содержание документа отвечает человек, который его подписал. Ссылка на то, что ошибку допустил ИИ, не освобождает от возможных санкций, рассказала газете.ру юрист-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова. Само по себе использование ИИ не является нарушением. Нейросеть может помочь со структурой текста или черновиком, но она не толкует право, не оценивает ситуацию как юрист и не несет ответственности за результат. По словам эксперта, отдельный риск связан с данными, которые пользователи вводят в публичные ИИ-сервисы. Факты дела, персональные данные, коммерческая тайна или другая чувствительная информация могут стать доступны третьим лицам, подчеркнула юрист. Поэтому использовать такие сервисы можно только обезличенно, добавила специалист. И в завершении выпуска режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. Свое мнение он выразил в колонке для журнала Sight & Sound, которую цитирует Variety. Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, неподходящие ролям актеры и просто тупость обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом, отметил Тарантино. Режиссер криминального чтива признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение. И хотя раньше он сам был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: В гостях у Тяпкина.
3: У нас в товариществе новый сосед. Пришел знакомиться и говорит: «Здравствуйте, я ваш новый сосед, вы не волнуйтесь, я приличный человек, по ночам пьяные дебоши устраивать не буду». А я ему: «А я буду».
2: И опыт сын ошибок трудных.
3: Шучу, конечно. Какие

сорняков. Выпил и не видишь их. Эй ты, так вы подумали, да? А нет, неправильно. Правильно вот как. Перед посевной, по весне...

0: июля. Раствор не храним. Каждый раз готовим новую порцию. Такая обработка усилит действие основных удобрений, улучшит урожайность и вкусовые характеристики.
1: Житейская

0: маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: спорта.
1: Представитель Германии Александр Зверев выиграл Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде, взяв верх над итальянцем Флавио Капполи в тяжелом пятисетовом матче. Последний раз немецкие теннисисты побеждали на турнире Большого шлема 30 лет назад. В 96 году Борис Беккер выиграл Австралиан Опен. И надо отдать должное Звереву, который трижды до этого выходил в финал турнира Большого шлема, уступал своим соперникам, но не терял надежды и добился своего. Невероятное произошло на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме. После 40 победных турниров знаменитый шведский прыгун в высоту Арман Дюплантис не выиграл соревнования. Он занял всего лишь второе место с результатом 5.80, а победил австралиец Кертис Маршалл, взявший высоту 5 метров 90 сантиметров. Канадский нападающий Вегаса 29-летний Митч Марнер стал автором самого быстрого хет-трика в истории финалов Кубка Стэнли. В третьем матче в финальной серии против Каролины Марнер забросил 3 шайбы за 6 минут 10 секунд. По этому показателю он побил достижение канадца Мориса Ришара, которое было установлено аж в 57 году. И тем ценнее достижение Марнера, что он помог Вегасу выиграть 5-4. Без овертайма тут не обошлось. И в серии до 4 побед 2-1 Вегас ведет. Следующая игра 10 июня. Очередной этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако вновь выиграл итальянец Кими Антонелли. Это 5-я победа подряд лидера общего зачета. Вторым стал британский пилот Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик Исаак Аджар. И это его первый подиум. А 4-кратный чемпион мира Макс Ферстаппен завершил участие в гонке на первом круге. Сразу после старта его болид резко замедлился и остановился, после чего заехал в боксы. Товарищеские матчи перед чемпионатом мира, который стартует уже в ближайший четверг, продолжаются. Сборная Норвегии, о которой говорят как о команде, которая может преподнести на Мундиале сюрприз, решила удивить еще до старта турнира. Норвежцы уступали 0-1 марокканцам и все-таки сыграли 1-1. Сборная Марокко будет выступать в группе вместе с Бразилией, Шотландией и Гаити, а у норвежцев в соперниках Франция, Сенегал и Ирак. И в заключение о том, что Флорентино Перес выиграл выборы президента Реала. И это значит, что тренером футбольного клуба теперь будет Жозе Моуриньо. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 9 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 26-28 градусов тепла. В среду, 10 июня, жаркая малооблачная погода сохранится. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 12-14, днем 26-28. В четверг до плюс 29. И также пройдут дожди и грозы. В пятницу похолодает до плюс 20 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Лада Азимут получит турбомотор. По словам гендиректора АвтоВАЗа Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе Весты встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее Азимут получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Lil 9, ROX Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработала знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выиграл представитель Германии Александр Зверев. Это его не первый финал на турнире «Большого шлема», но первая победа. И очень тяжело. Александр обыграл в пятисетовом матче итальянца Флавио Каболи. Зверев из теннисной семьи, его родители из Советского Союза. Отец, например, родом из Сочи. Трехкратный победитель чемпионатов СССР в одиночном разряде. Двукратному олимпийскому чемпиону шведу Арманду Дюплантису не удалось дотянуться до достижения российской прыгуни в высоту Марии Лосицкена, которая не проигрывала на 45 турнирах кряду. Швед в воскресенье впервые с 2023 года не выиграл на соревнованиях по прыжкам шестом, заняв второе место на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 5 метров 80 сантиметров. Победитель австралиец Кертис Маршалл взял высоту 5,90. Победная серия Дюплантиса была 40 турниров. В Люксембурге на юношеском первенстве Европы по синхронному плаванию российские спортсменки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова победили в произвольной программе дуэтов. Никита Бодров взял серебро в произвольной соло-программе у мужчин, а еще сборная России выиграла золото в комбинации. В Казани на чемпионате России по плаванию двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл дистанцию 50 метров на спине с лучшим результатом сезона в мире – 23,86. Турнир в Казани – отборочный на августовский чемпионат Европы по водным видам спорта. Порадовали Полина Кнорос и Данил Лысенко. На дне прыжков в Москве в прыжках в высоту, в частности, победил Данил Лысенко, а в прыжках в шестом, соответственно, Полина Кнорос. Спортсмены показали вторые результаты сезона в мире. В единой лиге ВТБ «Локомотив Кубань» дома обыграл петербургский «Зенит» в третьем матче серии за третье место со счетом 85-81. Таким образом, краснодарский клуб сократил разрыв в противостоянии до трех побед. 1-2 теперь железнодорожники уступают. Четвертый поединок пройдет также в столице Кубани во вторник, 9 июня. И в заключение о том, что Ролан Гусев, ранее возглавлявший московское «Динамо», является основным кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом сообщают инсайдеры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты. Более 1 миллиона 800 тысяч на сим-карты, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян. Самозапрет на сим-карты более 1 миллиона 800 тысяч. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, сказал он. Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.
6: Деньги дороги, как память.
5: Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась до рекордных 85 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail. В традиционной рознице цены на модель начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупнейшие федеральные сети и маркетплейсы предлагают устройство по цене от 95 тысяч. При этом небольшие офлайн-магазины продают iPhone 17 Pro Max уже от 85 тысяч рублей. Еще в апреле iPhone 17 Pro Max продавался минимум за 105 тысяч. В декабре 2025 года стартовые предложения находились на уровне 120 тысяч, а вскоре после выхода модели осенью прошлого года ее стоимость составляла 130 тысяч рублей.
6: Расти большой.
5: В январе-мае средний чек при покупке цветов в России составил 4100 рублей. Год к году сумма выросла на 2,4%. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился. За аналогичный период прошлого года аналитики фиксировали прирост почти на 12%. Данные указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4%. В компании «Эватор» говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 рубля за цветок, тюльпанов 128 рублей, рост 248. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году. Цена роз также сократилась на 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году, до 234 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Ежегодно 8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают народный городской праздник «Всемирный день петербургских котов и кошек». Праздник был объявлен в 2005 году петербургским сообществом художников, которые называют себя «Митьками». В честь Всемирного дня котов и кошек на карнизе своей мастерской они торжественно разместили небольшую скульптуру кошки, которую назвали «Тишка Матроскина». Фамилию кошки выбрали не случайно. Привычная одежда Митьков – тельняшка. История этого события началась несколькими годами ранее, когда Санкт-Петербургу принесли в дар две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. Коты поселились на карнизах домов Малой Садовой улицы. Статус всемирного праздника петербургских котов и кошек определен простой логикой. Почему бы и нет? Что же касается традиции праздника, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин, ну и так далее.
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 70 кустов сирени высадили на проспекте Химиков в поселке Верхнепровском в честь 70-летия со дня основания поселка. Инициатором акции выступил глава муниципального округа Константин Серенков с учетом мнения жителей поселка, которые неоднократно обращались к нему с вопросом озеленения поселка. Выбор пал именно на сирень не случайно. Этот быстро растущий декоративный кустарник испокон веков символизирует весну, обновление и стремительный рост, а ее пышное цветение в скором времени украсит поселок, создав неповторимую атмосферу уюта. Место для посадки было выбрано также со смыслом. Проспект Химиков – одна из самых оживленных улиц, названная в честь сотрудников градообразующего предприятия, чья деятельность тесно связана с самой весной. Выпускаемые заводом удобрения, по меткому выражению, называют витаминами земли. Они обогащают почву, повышают ее плодородие и стимулируют рост растений. Поэтому в посадке аллеи активное участие приняли представители руководства ПАО «Драгобуж», работники предприятия и представители молодежного совета. Посадка деревьев и кустарников – это гораздо больше, чем просто благоустройство территории. Это инвестиция в будущее, создание живого наследия, которое будет расти вместе с поселком еще много десятилетий. Ключевым моментом акции стало участие в посадке аллеи подрастающего поколения. Студенты Верхнепровского технологического техникума, школьники, воспитанники детской школы искусств сажали кустарники, получив наглядный урок любви к родному краю и заботы о нем. Совместная работа подчеркивает преемственность поколений. Юные верхнепровцы принимают эстафету от своих дедов и отцов, заложивших основы поселка. Прошедшая акция объединила всех – ветеранов труда, действующих работников предприятий, депутатов различного уровня, представителей учреждений, организаций, общественников, молодежь и простых жителей. Она стала не просто подарком к юбилею, а мощным объединяющим фактором, в основе которого чувство общей сопричастности к судьбе родного поселка. Вниманию населения администрация муниципального округа информирует. Уважаемые жители Драгобужского округа, с 1 по 30 июня на полигоне Драгобуж будут проводиться полеты на боевую стрельбу. В целях предотвращения несчастных случаев просим вас не находиться на территории полигона в указанный период. В июне нас ожидает короткая рабочая неделя. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 12 июня День России является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу, так что работающих на пятидневке ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Обратите внимание, четверг 11 июня является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на 1 час. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4,9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой, укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия. Мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 июня отмечается важный экологический праздник «Всемирный день океанов». Идея об учреждении этой даты прозвучала на встрече на высшем уровне планеты Земля, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. Океаны занимают 3/4 поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Ученые разделяют мировой водный бассейн на 5 больших океанов – Атлантический, Индийский, Тихий, Северный, Ледовитый и Южный. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить. Она является системообразующей, ведь его воды – один из главных поглотителей углекислого газа. Также океан является крупнейшим в мире источником белка. При этом примерно 1 миллиард человек полностью зависит от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы непосредственно или косвенно обеспечивают занятость более 200 миллионов человек.
2: 8 июня выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Одной из наиболее крупных автофирм являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. И именно 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. «Руссобалты» собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийская русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились 2 таких автомобиля. Завод начал получать государственные заказы от российского военного ведомства. Автомобили с успехом экспонировались на 5 выставках, в том числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в Петербурге и были отмечены 5 золотыми медалями.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Давайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Сафоново создадут новые промышленные предприятия. Соглашение о расширении индустриального парка Сафоново подписал губернатор Василий Анохин с обществом с ограниченной ответственностью СВС в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках договора на территории округа создадут современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект предполагает строительство производственного комплекса площадью около 34,5 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит порядка 745 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2028 год, а выход на проектную мощность на 2031. Под строительство подобран земельный участок в границах индустриального парка. Компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих. Получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Ведется подготовка к реализации инвестиционного этапа и строительства. В Сафоновском муниципальном округе отметили 65-летие исправительной колонии номер 3. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию со дня образования третьей колонии. Антон Николаевич поздравил коллектив учреждения со знаменательной датой. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие колонии он вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма главы. Особое внимание в этот день было уделено ветеранам учреждения. В зале присутствовали те, кто своим трудом и высоким профессионализмом внес огромный вклад в становление и развитие колонии. Для всех собравшихся была подготовлена и концертная программа. С теплом и заботой о людях в Сафонове чествовали социальных работников. В преддверии Дня социального работника в детской школе искусств прошло торжественное мероприятие. С профессиональным праздником тех, кто ежедневно дарит тепло и поддержку нуждающимся, поздравил глава муниципального образования Антон Кухарев. В рамках торжественной церемонии глава вручил заслуженные награды лучшим представителям профессии. За образцовое исполнение должностных обязанностей, личный вклад в развитие сферы социальной защиты населения, почетными грамотами министерства социального развития Смоленской области были отмечены сотрудники местных учреждений. Слова приветствия и поздравления также прозвучали от почетных гостей мероприятия. Талантливые солисты и творческие коллективы Сафоновского округа подарили всем присутствующим яркие концертные номера. В средней общеобразовательной школе номер 2 города Сафоново продолжаются ремонтные работы, выполняемые подрядной организацией общества с ограниченной ответственностью «Издержково-строй» за счет средств местного бюджета. Вокруг здания демонтирована старая бетонная отмостка, залита новая. В ближайшее время ее штукатурят и покрасят. Ведутся работы по ремонту главного фасада. Установлены строительные леса, производится оштукатуривание стен и их последующая окраска. Это поможет создать для учеников более современную и комфортную среду. В субботу в 9 часов 16 минут в деревне Дроздово горели жилой дом и две хозяйственные постройки. В результате все строения уничтожены полностью. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 4 человека личного состава МЧС России. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет дуть в восточной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем при грозе порывами до 12-14. Температура воздуха в дневные часы составит от 26 до 28 градусов тепла. Величина атмосферного давления 741 миллиметр ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного начала новой укороченной рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лицкого с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году пенсионеры в России сохраняют право на ряд федеральных и региональных льгот, связанных с содержанием жилья. В частности, они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида, одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки до 50 квадратных метров или помещения для творческой деятельности, заявил в газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Пенсионер вправе самостоятельно выбрать объект для применения льготы. Для этого нужно подать уведомление в налоговую инспекцию до конца года, являющегося налоговым периодом. Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога. Кроме налоговых льгот, пенсионеры могут рассчитывать на поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор вуза Никита Гусев. Так, исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. Данное положение языка приводится экспертами на основании следующих параметров: по распространенности языка в мире, по количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, потому как часто язык используется в публикациях в международных научных базах данных, по количеству периодических изданий на этом языке и потому, используется ли этот язык в цифровой среде. И в завершении выпуска портал Page Six сообщил, что на аукционе к столетию Мэрилин Монро фанаты скупили ее вещи на сумму 1 860 000 фунтов. Самым дорогим лотом стал костюм Кристиан Диор, в котором актриса проводила медовый месяц с Джо Ди Маджио. Покупатель заплатил за него рекордные 334 665 фунтов. Также за 288 тысяч фунтов ушли серьги, которые Мэрилин Монро носила на съемках фильма «Зуд» 2007 года. Особый интерес вызвали личные письма. Послание драматурга Артура Миллера о попытке спасти их брак продали за 46,5 тысяч фунтов. Кроме того, участники торгов приобрели браслет со стразами, часы Фаберже и личную телефонную книгу звезды. Успех аукциона подтвердил, что спустя десятилетия интерес к частной жизни легенды Голливуда остается огромным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.

0: Хорошо, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я. Ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как нигде небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 83. 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
2: Тяжелый час на Инфинити.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок

0: 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью, ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: любая рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 9 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 26-28 градусов тепла. В среду, 10 июня, жаркая малооблачная погода сохранится. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 12-14, днем 26-28. В четверг до плюс 29. И также пройдут дожди и грозы. В пятницу похолодает до плюс 20 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Радио Инфинити.

радио «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

waking dream that is

Радио Инфинити.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.